Лишь я там трое дам, тучи к солнцу попасться. Лечо дано, тучи зрак я дышу. И сам себе страх, храсти земля и шуба.

0: Дами и господа, Зорица Конжа!
1: Dobro večer, dragi moji i Oliverovi.